дождь, а море. В песок со мной скала, а врятся вода на лед. Януар среди юла, овцы с аквакомтуя.